Потом будет гладить свои лапки, я буду говорить, что у меня все в порядке.